0: Apaçık Radyo.
1: Aşağı Mahalle. Hazırlayan ve sunan Ümit Baykara. Cuma geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.
2: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит провода, тускло звезды мерцают.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine.
2: Ты любимая, знаю, спи.
3: Apaçık Radyo.